0: между прочим.
1: Тариф – это остров в Средиземном море, где во времена арабского правления в 8 веке впервые стали брать плату за стоянку в порту.
0: Между прочим.
2: Каланның толқынында Окей радиосы.
0: На волне твоего города. Радио Окей.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: впрочем.
1: Ноготь на среднем пальце руки растет быстрее всего.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Алмур груша. Алмурты тоңазытқышқа салып қойдым. Я положила грушу в холодильник. Алмурт груша. Тоңазытқыш холодильник. Салып қойдым, положила. Алмурты тоңазытқышқа салып қойдым. Алмурт груша. Тоңазытқыш холодильник. Салып қойдым, положила. Алмурты тоңазытқышқа салып қойдым.
0: Учим казахский язык легко.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: между прочим.
1: Среди наиболее странных профессий на планете есть такие, как оператор, определяющий пол цыплят, и испытатель презервативов.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Керемет. Прекрасно. Отлично. Керемет. Бәрі дайын. Отлично. Все готово. Керемет. Отлично. Бәрі дайын. Все готово. Керемет. Бәрі дайын. Керемет. Отлично. Бәрі дайын. Все готово. Керемет. Бәрі дайын.
0: Учим казахский язык легко.

0: день карусели. Юги метели, праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.
0: Закончим постели.

0: между прочим.
1: Мед очень легко переваривается и усваивается в пищеварительной системе. И единственная причина этого то, что пчелы его уже переварили.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дэн – ствол. Томар – пень. Бөрене – бревно. Карагай – бөренелері. Сосновые бревна. Карагай – сосна. Бөренелер – бревна. Карагай – бөренелері. Ағаш – дыңы. Ствол – дерево. Ағаш – дерево. Дың – ствол. Ағаш – дыңы.
0: Учим казахский язык легко.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко, я забыл про...

0: что звезды светят ярко только в темноте лишь.
1: Оралда сағат 22.
2: В Уральске 22 часа.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Топовые ремиксы на топремикс.ру.
1: Окей,
2: радио, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.